0: Пискизлана.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя? Бензина нестало. А морам сад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Лаганиза.

ты Джурджа, шо ты Джурджа, шо ж ты микимоно, шо ж ты микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты Йоко Оно, ни ты Йоко Оно.

Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича.

0: Ну док сам бил на терен, спокойной ночи, боже, ну док сам бил на терен, спокойной ночи, боже, ну док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре.